0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Wait till you're announced.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Радіомузика 106.4 FM.
1: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни от 440.

40 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля. Прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте. Мы начинаем. Школьная экскурсия Верхней Галилеи обернулась трагедией из-за опасного эха войны. На хребте Рамим 14-летний подросток не выжил, а 24 ученика и учителя получили ранения. Напомню, что вчера, 12 октября, около 15:30 во время похода по лесу на севере страны сдетонировал неразорвавшийся кассетный субоеприпас. По предварительной информации следствия, школьник поднял опасный предмет и убрал в рюкзак, после чего и произошла детонация. На сегодня же, 13 октября, двое 14-летних подростков находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек госпитализированы со средней

степенью тяжести. Пострадавших распределили по клиникам ЗИП в Цфате, медицинскому центру Галилеи в Наарии и больнице Рамбам в Хайфе. Парамедики Маген Давид Адом особо отметили действия самих школьников. До прибытия медиков они сами оперативно наложили жгуты раненым товарищам. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прервал рабочий график и навестил пострадавших в больнице. Итак, грубое противоречие между официальными согласованиями и реальной минной опасностью привело к трагическому исходу на севере страны. Еще раз напомню, что поход учащихся школы завершился подрывом кассетного боеприпаса. Как выяснилось, пеший маршрут по хребту Рамим был утвержден властями, несмотря на запрещающие знаки, прямо предупреждавшие о неразорвавшихся снарядах и закрытии тропы из-за последствий боевых действий. В ответ же на трагедию командующий полицией Дани Леви наложил запрет на любые в районе походы до завершения саперных проверок. Ну а министр просвещения готовит распоряжение о полной отмене школьных экскурсий вдоль границы с Ливаном. Все остальные группы школы, находившиеся вчера на параллельных тропах, были спешно эвакуированы военными. Невыносимой ценой за крайне сложную ситуацию в сфере безопасности назвал президент Израиля Ицхак Герцог гибель подростка в результате вчерашнего подрыва боеприпаса на хребте Рамим. Глава государства подчеркнул, что его сердце разбито перед лицом этой тяжелейшей катастрофы на севере Израиля. Подросток, который покинул дом ради школьной экскурсии с одноклассниками и знакомства с пейзажами родной земли, больше никогда не вернется к своим близким, говорит Герцог. Разделяя невосполнимую утрату, президент отметил, что человеческие слова бессильны перед масштабами подобной боли и передал глубочайшие соболезнования скорбящей семье. Герцог выразил искреннюю поддержку родственникам раненых школьников, которые сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах Севера, и пожелал скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте. Жесткие протоколы безопасности в израильском воздушном пространстве привели к экстренному развороту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал регулярным рейсом в Тель-Авив. Спустя примерно час после вылета воздушное судно получило категорическое распоряжение развернуться и лечь на обратный курс. Автоматические системы безопасности выявили, что один из пилотов в кабине является гражданином Индонезии, государства с мусульманским большинством, не имеющего дипломатических отношений с Израилем. Службы безопасности еврейского государства полностью исключили неоправданный риск и выдвинули авиаперевозчику ультимативное требование о полной замене летного состава перед повторной отправкой в рейс. Столь бескомпромиссная бдительность стала прямым следствием жестких уроков после инцидента с лайнером Fly Dubai двухнедельной давности, когда оманский пилот планировал направить пассажирский самолет прямо на аэропорт Бен-Гурион. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Джейн Бордо – одна из самых заметных групп новой волны израильской музыки последнего десятилетия. Коллектив возник в начале 2010-х годов и довольно быстро занял особое место на сцене, предложив альтернативу как классической эстраде, так и более жесткому инди-звучанию. Музыка Джейн Бордо построена на содержательных аранжировках и ясной мелодии. В центре всегда остается текст и голос. Такой минимализм стал их осознанным выбором и во многом объясняет популярность группы. Песни легко воспринимаются, но при этом не выглядят поверхностными. Тексты Джейн Бордо часто обращаются к повседневным чувствам и ситуациям. Это песни про отношения, внутренние колебания, одиночество, привязанность и взросление. Они не драматизируют и не морализируют, а фиксируют состояние, знакомое многим слушателям. Именно эта интонация спокойного, честного наблюдателя и стала их отличительной чертой. Группа получила широкое признание благодаря радиоэфиру и цифровым платформам, особенно среди молодой аудитории. При этом Джейн Бордо не позиционирует себя как протестный или нишевый проект. Их музыка остается доступной и одновременно очень личной. Сегодня Джейн Бордо воспринимается как часть новой израильской музыкальной идентичности, более камерной, внимательной к слову и эмоциональным нюансам. Это пример того, как современная израильская сцена говорит не громко, но точно, и именно этим находит своего слушателя. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Школьная экскурсия Верхней Галилеи обернулась трагедией из-за опасного эха войны. На хребте Рамим 14-летний подросток не выжил, а 24 ученика и учителя получили ранения. Напомню, что вчера, 12 октября, около 15:30 во время похода по лесу на севере страны сдетонировал неразорвавшийся кассетный субоеприпас. По предварительной информации следствия, школьник поднял опасный предмет и убрал в рюкзак, после чего и произошла детонация. На сегодня же, 13 октября, двое 14-летних подростков находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек госпитализированы со средней степенью тяжести. Пострадавших распределили по клиникам ЗИП в Цфате, медицинскому центру Галилеи в Наарии и больнице Рамбам в Хайфе. Парамедики Маген Давид Адом особо отметили действия самих школьников. До прибытия медиков они сами оперативно наложили жгуты раненым товарищам. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прервал рабочий график и навестил пострадавших в больнице. Итак, грубое противоречие между официальными согласованиями и реальной минной опасностью привело к трагическому исходу на севере страны.

Еще раз напомню, что поход учащихся школы завершился подрывом кассетного боеприпаса. Как выяснилось, пеший маршрут по хребту Рамим был утвержден властями, несмотря на запрещающие знаки, прямо предупреждавшие о неразорвавшихся снарядах и закрытии тропы из-за последствий боевых действий. В ответ же на трагедию командующий полиции Данил Леви наложил запрет на любые в районе походы до завершения саперных проверок. Ну а министр просвещения готовит распоряжение о полной отмене школьных экскурсий вдоль границы с Ливаном. Все остальные группы школы, находившиеся вчера на параллельных тропах, были спешно эвакуированы военными. Невыносимой ценой за крайне сложную ситуацию в сфере безопасности назвал президент Израиля Ицхак Герцог гибель подростка в результате вчерашнего подрыва боеприпаса на хребте Рамим. Глава государства подчеркнул, что его сердце разбито перед лицом этой тяжелейшей катастрофы на севере Израиля. Подросток, который покинул дом ради школьной экскурсии с одноклассниками и знакомства с пейзажами родной земли, больше никогда не вернется к своим близким, говорит Герцог. Разделяя невосполнимую утрату, президент отметил, что человеческие слова бессильны перед масштабами подобной боли и передал глубочайшие соболезнования скорбящей семье. Герцог выразил искреннюю поддержку родственникам раненых школьников, которые сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах Севера, и пожелал скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим в этом трагическом инциденте. Жесткие протоколы безопасности в израильском воздушном пространстве привели к экстренному развороту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал регулярным рейсом в Тель-Авив. Спустя примерно час после вылета воздушное судно получило категорическое распоряжение развернуться и лечь на обратный курс. Автоматические системы безопасности выявили, что один из пилотов в кабине является гражданином Индонезии, государства с мусульманским большинством, не имеющего дипломатических отношений с Израилем. Службы безопасности еврейского государства полностью исключили неоправданный риск и выдвинули авиаперевозчику ультимативное требование о полной замене летного состава перед повторной отправкой в рейс. Столь бескомпромиссная бдительность стала прямым следствием жестких уроков после инцидента с лайнером Fly Dubai двухнедельной давности, когда оманский пилот планировал направить пассажирский самолет прямо на аэропорт Бен-Гурион. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Компания Solar Edge Technologies родилась в Израиле в 2006 году. Ее основали 5 инженеров. Гай Селла, Лиор Андель, Йоав Галин, Мирон Раз и Мейер Адест. Все они служили в элитных технологических подразделениях ЦАЛя и решили применить этот опыт в гражданской энергетике. Идея была проста – повысить эффективность солнечных панелей. Вместо того, чтобы соединять их в одну цепь, инженеры предложили управлять каждой панелью отдельно с помощью оптимизаторов мощности. Так они создали систему, которая делает солнечные установки более производительными, безопасными и долговечными. Решение оказалось революционным. Сегодня Solar Edge – одна из крупнейших компаний в мире в области солнечной энергетики, с главным офисом в Герцлии и центрами в Европе, Азии и Северной Америке. Ее технологии используются в более чем 140 странах, а акции торгуются на бирже NASDAQ под тикером SEDGE. Solar Edge стала символом израильской инженерной школы – сочетание простоты, точности и смелости. Ее система работает

0: работают на крышах домов, в больницах, школах и на солнечных фермах по всему миру, доказывая, что солнечная энергия может быть не только мечтой экологов, но и реальной частью экономики. И как часто бывает в Израиле, все началось с нескольких инженеров и одной идеи, которая осветила мир. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Тревожный инцидент в главной воздушной гавани Израиля завершился полной отменой угрозы. Напомню, что сегодня в 9 часов утра в международном аэропорту имени Бен-Гуриона был экстренно изолирован лайнер американской авиакомпании «Дельта», благополучно прибывший прямым рейсом из Соединенных Штатов. Поводом для запуска специального протокола безопасности послужило анонимное предупреждение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Диспетчерские службы сразу направили воздушное судно на изолированную удаленную стоянку летного поля вдали от терминалов. Всех пассажиров и членов экипажа организованно эвакуировали, после чего израильские службы безопасности и взрывотехники приступили к тотальному досмотру всего самолета и багажа. В ходе тщательной проверки первоначальные подозрения не подтвердились, сообщение оказалось ложным. Режим чрезвычайного положения снят, инцидент исчерпан, аэропорт Бен-Гурион окончательно вернулся к привычному рабочему графику. Сердце разрывается от этой ужасной трагедии. Не существует слов, способных утешить семью, потерявшую самое дорогое – сына, у которого вся жизнь была еще впереди, заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя гибель 14-летнего школьника при подрыве боеприпаса на хребте Рамим. Глава силового ведомства передал глубокие соболезнования родным погибшего и выразил поддержку семьям пострадавших школьников, переживающим тяжелые часы тревоги и неопределенности. Бен-Гвир также отметил самоотверженную работу спасателей и правоохранителей, оперативно развернувших помощь в районе чрезвычайного происшествия, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Итак, обновленные данные к этому часу.

по состоянию на 13 октября. Медицинские центры севера страны за последние 24 часа приняли более двух десятков пострадавших во вчерашнем инциденте, где, напомню, спасти не удалось 14-летнего подростка. Слаженными действиями бригад скорой помощи и армейских медиков в клинике были эвакуированы 24 человека. Двое 14-летних юношей находятся в тяжелом состоянии. В группе из 10 пациентов средней тяжести числятся двое взрослых около 50 лет и 8 подростков, а еще 12 школьников отделались легкими травмами. Основной поток пострадавших приняла больница ЗИВ в Цфате, куда поступили 14 раненых. Один в тяжелом состоянии, трое средней тяжести и 10 легких. В медицинский центр Галилея в Найри доставили 6, одного тяжелого подростка и 5 в состоянии средней тяжести. Еще 4 пострадавших распределены в больницу Рамбам в Хайфе, где врачи оказывают помощь 2 пациентам средней и 2 легкой степени тяжести. Слухи о закулисных политических договоренностях вокруг будущей правящей коалиции получили жесткий ответ. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога назвала абсолютно беспочвенными появившиеся в прессе сообщения о том, что глава государства тайно готовит почву для правительства национального единства между Бенямином Нетаньяху и Гади Айзенкотом. В официальном опровержении подчеркивается, что подобный сценарий президент не обсуждал ни с одним из кандидатов и ни с кем из действующих членов Кнессета. Представители администрации президента категорически настаивают. На текущем этапе глава государства принципиально не вмешивается в коалиционные расклады и не занимается вопросами партийного альянса. Тема формирования нового правительства вернется в практическую плоскость исключительно после объявления официальных результатов волеизъявления граждан, строго в рамках предусмотренных законом консультаций в администрации президента, говорится в сообщении. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Еврейские общины Йемена существовали на Аравийском полуострове многие столетия. Массовая алия началась после создания государства Израиль. В 1949-50 годах была проведена операция «Крылья орлов», которую часто называют «Операция ковер-самолет». За этот период через Аден в Израиль были перевезены около 49 тысяч йеменских евреев. Позднее небольшие группы прибывали и в 60-е и 70-е годы. После прибытия часть новых репатриантов проживала в Маабарот, а затем общины закрепились в разных регионах страны – Рош-Айн, Нетания, Реховат, города юга. В Тель-Авиве значимым центром йеменской жизни стал район Керам-а-Тейманим, основанный еще в начале 20 века и заселенный в основном семьями выходцев из Йемена. Район стал важным культурным узлом. Здесь сохранялись традиции молитвы, мелодика чтения Торы, общинные институты и йеменская кухня. В дальнейшем Керам-а-Тейманим стал одной из основных точек формирования ранней городской восточной культуры Тель-Авива. Музыкальный вклад общины огромен. Певица Шушана Дамари, родившаяся в семье выходцев из Йемена, стала одной из центральных фигур израильской сцены середины 20 века. Офра Хаза, выросшая в Южном Тель-Авиве в семье йеменских репатриантов, превратила йеменские мелодии в международный музыкальный символ израильской культуры. В традиционной музыке значительную роль сыграл Аарон Амрам, сохранивший и записавший йеменские литургические и фольклорные тексты. Йеменская кухня – джахнун, милауа, хильбы, супы с хаваной – стала неотъемлемой частью израильского гастрономического ландшафта. Исследования интеграции показывают, что община сумела сохранить традиции и одновременно стать одной из наиболее устойчивых этнокультурных групп Израиля, активно включенных в армейскую службу, образование и культуру страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Тревожный инцидент в главной воздушной гавани Израиля завершился полной отменой угрозы. Напомню, что сегодня в 9 часов утра в международном аэропорту имени Бен-Гуриона был экстренно изолирован лайнер американской авиакомпании «Дельта», благополучно прибывший прямым рейсом из Соединенных Штатов. Поводом для запуска специального протокола безопасности послужило анонимное предупреждение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Диспетчерские службы сразу направили воздушное судно на изолированную удаленную стоянку летного поля вдали от терминалов. Всех пассажиров и членов экипажа организованно эвакуировали, после чего израильские службы безопасности и взрывотехники приступили к тотальному досмотру всего самолета и багажа. В ходе тщательной проверки первоначальные подозрения не подтвердились, сообщение оказалось ложным. Режим чрезвычайного положения снят, инцидент исчерпан, аэропорт Бен-Гурион окончательно вернулся к привычному рабочему графику. Сердце разрывается от этой ужасной трагедии. Не существует слов, способных утешить семью, потерявшую самое дорогое – сына, у которого вся жизнь была еще впереди, заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя гибель 14-летнего школьника при подрыве боеприпаса на хребте Рамим. Глава силового ведомства передал глубокие соболезнования родным погибшего и выразил поддержку семьям пострадавших школьников, переживающим тяжелые часы тревоги и неопределенности. Бен-Гвир также отметил самоотверженную работу спасателей и правоохранителей, оперативно развернувших помощь в районе чрезвычайного происшествия, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Итак, обновленные данные к этому часу по состоянию на 13 октября. Медицинские центры севера страны за последние 24 часа приняли более 20 пострадавших во вчерашнем инциденте, где, напомню, спасти не удалось 14-летнего подростка. Слаженными действиями бригад скорой помощи и армейских медиков в клинике были эвакуированы 24 человека. Двое 14-летних юноши находятся в тяжелом состоянии. В группе из 10 пациентов средней тяжести числятся двое взрослых около 50 лет и 8 подростков, а еще 12 школьников отделались легкими травмами. Основной поток пострадавших приняла больница Зив в Цфате, куда поступили

14 раненых, один в тяжелом состоянии, трое средней тяжести и 10 легких. В медицинский центр Галиев на Ри доставили 6, одного тяжелого подростка и 5 в состоянии средней тяжести. Еще 4 пострадавших распределены в больницу Рамбам в Хайфе, где врачи оказывают помощь 2 пациентам средней и 2 легкой степени тяжести. Слухи о закулисных политических договоренностях вокруг будущей правящей коалиции получили жесткий ответ. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога назвала абсолютно беспочвенными появившиеся в прессе сообщения о том, что глава государства тайно готовит почву для правительства национального единства между Бенямином Нетаньягу и Гади Айзенкотом. В официальном опровержении подчеркивается, что подобный сценарий президент не обсуждал ни с одним из кандидатов и ни с кем из действующих членов Кнессета. Представители администрации президента категорически настаивают. На текущем этапе глава государства принципиально не вмешивается в коалиционные расклады и не занимается вопросами партийного альянса. Тема формирования нового правительства вернется в практическую плоскость исключительно после объявления официальных результатов волеизъявления граждан, строго в рамках предусмотренных законом консультаций в администрации президента, говорится в сообщении. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: cuenta conmigo, mujer. Yeah.
1: Радіомузика 106.4 FM.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На склоне горы Герцль в Иерусалиме расположено место, где время замерло. Яд Вашем. Мемориал катастрофы и героизма еврейского народа. Он основан в 1953 году законом Кнессета как Национальный институт памяти. Название из книги пророка Ишаяу. «Я дам им в доме моем и в стенах моих Яд Вашем» – память и имя. Каждый год здесь проходит центральная государственная церемония памяти жертв Холокоста, открывающая День катастрофы и героизма. Во дворе музея зажигают 6 факелов в память о 6 миллионах погибших евреев. Современное здание музея, открытое в 2005 году, спроектировал архитектор Моше Савди. Оно встроено в склон горы как шрам. Длинный туннель из бетона и стекла ведет посетителя от мрака к дневному свету, символу того, что жизнь продолжилась. В залах музея фотографии, документы, письма, детские игрушки. Но самое главное – имена. В базе данных Яд Вашем собраны сведения о почти 5 миллионах жертв. Каждое имя – отдельная судьба, возвращенная из небытия. На территории комплекса находится зал памяти, детский мемориал, аллея праведников народов мира и крупнейший в мире архив катастрофы. Здесь ежедневно работают исследователи, свидетели и волонтеры, которые продолжают восстанавливать человеческие истории. Посещение Яд Вашем – тяжелое переживание. Но это путь, который должен пройти каждый, чтобы не забывать. Память – это не о прошлом, а о нас самих, о том, кем мы остаемся. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Yeah.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Всестороннее армейское расследование с предоставлением вывода в кратчайшие сроки поручил провести начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир по следам вчерашнего инцидента на хребте Рамим. В ходе экстренного оперативного совещания с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило глава генштаба детально изучил обстоятельства подрыва неразорвавшегося кассетного боеприпаса. В настоящее время армейские подразделения продолжают сплошное прочесывание приграничного сектора для обнаружения и нейтрализации других опасных предметов. После вчерашнего инцидента с боеприпасами на севере страны, по оценкам военных, на открытой местности на севере могут оставаться тысячи неразорвавшихся снарядов. Напомню, что расследование показало, что подросток сошел с тропы в рощу и спрятал в рюкзак кассетный суббоеприпас примерно за час до детонации, прогремевшей во время привала перед посадкой в автобусы. При этом педагоги не провели инструктаж о минной опасности, а сам поход был согласован вопреки предупреждающим знакам. И, как стало известно, сегодня, 13 октября, армия обороны Израиля уже выявила новые опасные предметы вдоль границы. Все экскурсии в регионе заморожены до завершения тотальной проверки территории. Армия обороны Израиля разворачивает масштабную логистическую операцию по подготовке к выборам в Кнессет 2026 года в условиях продолжающихся боевых действий. Для военнослужащих будет организовано 850 армейских избирательных участков, в том числе в районах оперативной деятельности в секторе Газа, Ливане и Сирии. Свыше 200 из них составят мобильные избирательные урны, которые под вооруженным конвоем будут перемещаться между передовыми позициями и опорными пунктами. Досрочное голосование в рядах ЦАЛЯ начнется уже 20 октября, за неделю до общего дня выборов, чтобы обеспечить возможность голосования как солдатам срочной службы, так и резервистам с учетом оперативной обстановки. Для обеспечения работы избирательных участков специальную подготовку в качестве членов комиссии прошли около 3000 военнослужащих. Годовая секретная разработка подразделения ЛАВ-433 завершилась масштабным разгромом руководства муниципалитета Кварсабы. Мировой суд в решен лицо не счел улики следствия весомыми и санкционировал продление ареста действующего мэра и его жены на 8 дней. Вердикт вызвал бурную реакцию супруги градоначальника, заявившей в суде, что дома их ждут дети. По данным оперативников отдела по борьбе с мошенничеством, в городе действовала отлаженная коррупционная схема. Мэр и генеральный директор муниципальной экономической компании при ключевом посредничестве руководства мэрии распределяли победы в крупных бюджетных тендерах среди нужных подрядчиков. Взамен же чиновники получали внушительные суммы наличными. Напомню, что в ходе вчерашней утренней спецоперации наручники надели на 17.

12 фигурантов, включая представителей криминалитета и муниципальных служащих. Еще 7 доставлены на допросы. Фигурантам инкриминируют взяточничество, отмывание преступных капиталов, мошеннические схемы и налоговые махинации. Конфискация транспортного средства и повесткой в суд закончились опасные трюки для мотоциклиста в Нацерете, попавшего в объектив полицейского дрона. Во время масштабного рейда сил Северного округа и бойцов пограничной полиции против криминальных элементов был замечен байкер, который несся на одном колесе, создавая прямую угрозу себе и окружающим. В результате двухколесный транспорт опечатали на 30 дней, а в отношении водителя начато разбирательство в суде. В правоохранительных органах заверили, что продолжат жестко пресекать дорожную преступность ради безопасности граждан. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптик обещает переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круиза.

свадебных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильские сериалы знают и покупают по всему миру. Но в 90-е годы это еще не была индустрия. Это было время поиска, экспериментов и смены языка телевидения. В 90-х израильское телевидение выходит из эпохи почти полного государственного контроля и начинает конкурировать за зрителя. Появляется коммерческое вещание, меняется темп, интонация, темы. Телевидение становится более разговорным, более дерзким и гораздо ближе к реальной жизни. Одним из символов этого периода стало сатирическое шоу «Хамишия Акамерит». Оно задало новый стандарт политической и социальной сатиры. Острый юмор, точные образы и ощущение, что телевизор впервые говорит с аудиторией на равных. Другим важным явлением конца десятилетия стал сериал «Флорентин». Это была история городской молодежи Тель-Авива. Съемные квартиры, поиски себя, дружба, первые взрослые отношения, первые взрослые решения. Для целого поколения зрителей «Флорентин» оказался не просто сериалом, а отражением собственной жизни. Даже его музыкальная тема до сих пор мгновенно возвращает в ту эпоху. Рядом с этими проектами существовали семейные сериалы, подростковые форматы, ситкомы. Телевидение пробовало разные жанры и постепенно формировало профессиональную среду сценаристов, режиссеров и актеров. Поэтому разговор о сериалах 90-х – это не только ностальгия. Это разговор о моменте, когда израильское телевидение стало современным, живым и по-настоящему узнаваемым. Именно тогда были заложены основы той индустрии, которую мы знаем и любим сегодня. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Всестороннее армейское расследование с предоставлением вывода в кратчайшие сроки поручил провести начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир по следам вчерашнего инцидента на хребте Рамим. В ходе экстренного оперативного совещания с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило глава генштаба детально изучил обстоятельства подрыва неразорвавшегося кассетного боеприпаса. В настоящее время армейские подразделения продолжают сплошное прочесывание приграничного сектора для обнаружения и нейтрализации других опасных предметов. После вчерашнего инцидента с боеприпасами на севере страны, по оценкам военных, на открытой местности на севере могут оставаться тысячи неразорвавшихся снарядов. Напомню, что расследование показало, что подросток сошел с тропы в рощу и спрятал в рюкзак кассетный суббоеприпас примерно за час до детонации, прогремевшей во время привала перед посадкой в автобусы. При этом педагоги не провели инструктаж о минной опасности, а сам поход был согласован вопреки предупреждающим знакам. И, как стало известно, сегодня, 13 октября, армия обороны Израиля уже выявила новые опасные предметы вдоль границы. Все экскурсии в регионе заморожены до завершения тотальной проверки территории. Армия обороны Израиля разворачивает масштабную логистическую операцию по подготовке к выборам в Кнессет 2026 года в условиях продолжающихся боевых действий. Для военнослужащих будет организовано 850 армейских избирательных участков, в том числе в районах оперативной деятельности в секторе Газа, Ливане и Сирии. Свыше 200 из них составят мобильные избирательные урны, которые под вооруженным конвоем будут перемещаться между передовыми позициями и опорными пунктами. Досрочное голосование в рядах ЦАЛЯ начнется уже 20 октября, за неделю до общего дня выборов, чтобы обеспечить возможность голосования как солдатам срочной службы, так и резервистам с учетом оперативной обстановки. Для обеспечения работы избирательных участков специальную подготовку в качестве членов комиссии прошли около 3000 военнослужащих. Годовая секретная разработка подразделения ЛАВ-433 завершилась масштабным разгромом руководства муниципалитета Кварсабы. Мировой суд в Ришон-ле-Циони счел улики следствия весомыми и санкционировал продление ареста действующего мэра и его жены на 8 дней. Вердикт вызвал бурную реакцию супруги градоначальника, заявившей в суде, что дома их ждут дети. По данным оперативников отдела по борьбе с мошенничеством, в городе действовала отлаженная коррупционная схема. Мэр и генеральный директор муниципальной экономической компании при ключевом посредничестве руководства мэрии распределяли победы в крупных бюджетных тендерах среди нужных подрядчиков. Взамен же чиновники получали внушительные суммы наличными. Напомню, что в ходе вчерашней утренней спецоперации наручники надели на 17 фигурантов, включая представителей криминалитета и муниципальных служащих. Еще 7 доставлены на допросы. Фигурантам инкриминируют взяточничество, отмывание преступных капиталов, мошеннические схемы и налоговые махинации. Конфискация транспортного средства и повесткой в суд закончились опасные трюки для мотоциклиста в Нацерете, попавшего в объектив полицейского дрона. Во время масштабного рейда сил Северного округа и бойцов пограничной полиции против криминальных элементов был замечен байкер, который несся на одном колесе.

те, создавая прямую угрозу себе и окружающим. В результате двухколесный транспорт опечатали на 30 дней, а в отношении водителя начато разбирательство в суде. В правоохранительных органах заверили, что продолжат жестко пресекать дорожную преступность ради безопасности граждан. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Бедуины Негева – одна из крупнейших арабских общин Израиля и важная часть социальной ткани юга страны. По оценкам последних лет, в Негеве проживают около 300 тысяч бедуинов. Часть населения живет в признанных городах и поселках. Крупнейший из них – Раат, основанный в 1972 году и сегодня являющийся самым большим бедуинским городом в мире. Другая часть проживает в деревнях, часть которых признана государством, а часть остается непризнанной. Вопросы статуса земли и инфраструктуры продолжают оставаться предметом общественных и юридических обсуждений. Исторически бедуины были кочевыми и полукочевыми племенами. Во второй половине 20 века начался постепенный переход к оседлой жизни. Это повлияло на образование, занятость, положение женщин и взаимодействие с государственными структурами. Но племенная и семейная идентичность по-прежнему играют важную роль. Социальная картина неоднородна. Растет число студентов и специалистов, бедуины работают в системе здравоохранения, образования, бизнесе, в государственных учреждениях. Вместе с тем остаются серьезные вызовы. Высокий уровень безработицы в отдельных районах, дефицит инфраструктуры, проблемы с жильем и безопасностью. События 7 октября 2023 года стали тяжелым испытанием и для бедуинской общины. Среди погибших и похищенных были и бедуинские граждане Израиля. Жители ряда населенных пунктов, особенно непризнанных, остро столкнулись с проблемой нехватки защищенных помещений и базовых систем оповещения. Одновременно многие представители общины участвовали в спасении людей и поддержке пострадавших. Бедуины Негева – это не единая история, а множество разных судеб и траекторий. Между традицией и современностью, между пустыней и городом они остаются неотъемлемой частью юга Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Школьные экскурсии на севере Израиля срочно меняют направление из-за вчерашнего трагического инцидента. По итогам экстренного совещания с участием главы и гендиректора Министерства просвещения 13 и 14 октября все маршруты вдоль линии противостояния и на Северных Голанах переводятся на альтернативные. Параллельно с этим по всей стране ужесточены правила безопасности с упором на угрозу неразорвавшихся боеприпасов. В прочих же районах походы идут штатно. Для сопровождения раненых и семей педагогов сейчас мобилизованы специалисты психологической службы, которые оценивают последствия вчерашнего инцидента. Инженерные подразделения и оперативные группы армии обороны Израиля продолжают тщательно прочесывать местность на севере страны, проводя зачистку сектора после вчерашнего инцидента. Согласно выводам полевого расследования военных специалистов, подтверждено, что непосредственно на дороге сдетонировал неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. Выяснение всех обстоятельств чрезвычайного происшествия продолжается, пока армейские силы ведут поиск других возможных угроз по периметру приграничной зоны. Пресс-служба ЦАЛЯ также обнародовала и официальное фото и видеоматериалы, которые зафиксировали работу специалистов сил безопасности непосредственно в районе детонации. Сотни метров разветвленных подземных коммуникаций на юге Ливана были полностью ликвидированы в ходе масштабной операции подразделений 36-й дивизии армии обороны Израиля. Бойцы вскрыли сеть туннелей, в которой находились оборудованные жилые помещения и склады боеприпасов. Армейские подразделения ЦАЛЯ продолжают устранять исходящие с территории Ливана риски, неизменно соблюдая при этом параметры действующего соглашения о прекращении огня. Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс никак не повлияют на стратегию США в отношении Тегерана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, категорически ответив журналистам, что внутриполитический календарь не изменит его решений. Глава Белого дома выразил уверенность в победе республиканской партии и в высоком уровне доверия избирателей. Несмотря на ведущиеся между сторонами содержательные консультации и ранее озвученное намерение воздержаться от ударов по иранской территории как минимум до дня голосования 30 ноября, Трамп сохраняет возможность жесткого давления. Президент США рассчитывает поставить точку в затяжном кризисе до выборов либо уже вскоре после них, однако предупреждает о готовности санкционировать новые военные операции, если Тегеран откажется заключить устраивающее Вашингтон соглашение. Напомню, что пассажирам на севере страны предстоит скорректировать свои маршруты в предстоящий уикенд. Израильские железные дороги и Министерство транспорта готовятся к очередному этапу масштабных инфраструктурных работ. В ближайшую пятницу и на исходе субботы 16 и 17 октября движение состава в районе Хайфы и всего северного региона претерпит серьезные изменения из-за модернизации путевого хозяйства. Поезда, следующие с юга, будут доходить только до станции Хайфа-Хофа-Кармель, тогда как станции севернее временно прекратят обслуживание. Чтобы компенсировать перебои, железнодорожная компания «Рекевит Исраэль» организует для граждан разветвленную систему бесплатных автобусных шаттлов. Штатный график движения поездов в полном объеме возобновится в воскресенье 18 октября, начиная с 4 часов утра. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Рош-а-Никра – меловой утес высотой около 70 метров, расположенный в крайней северо-западной точке побережья Израиля, у самой границы с Ливаном. Скала сложена из мягкого мела позднего кайнозоя, и именно поэтому природная эрозия здесь особенно активна. Многолетнее воздействие волн создало систему естественных гротов, трещин и коридоров.

0: Логические следы показывают, что район использовался как приморская тропа еще в античности. Однако гроты в их современном виде – результат преимущественно геологического процесса последних тысячелетий. В период Второй мировой войны британская армия прорубила в утесе железнодорожный туннель длиной около 250 метров, который стал частью международной линии Хайфа-Бейрут-Триполи. По ней проходили военные грузы и материальное обеспечение сил союзников. После 1948 года сообщение по туннелю прекратилось. Граница между Израилем и Ливаном была закрыта, северный выход заварен, а путь демонтирован. Это один из редких сохранившихся участков британской военной инфраструктуры на израильском побережье. Сегодня Рош-а-Никра – охраняемый туристический объект. В 70-е годы здесь построили канатную дорогу, обеспечив доступ к гротам, и проложили внутрискальные маршруты, не затрагивающие сам природный массив. Посетителям доступны смотровые площадки, экспозиция о железнодорожной линии и входы в бывшие военные сооружения. Геологи продолжают мониторинг эрозии, фиксируется постепенное расширение и изменение формы гротов из-за интенсивного воздействия моря. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Mine in the bank. I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Uh-huh. Daddy from the street, so he moved up.
1: Только лучшие хиты на сайте radiomuzika106.4.coil.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем.

школьной экскурсии на севере Израиля срочно меняет направление из-за вчерашнего трагического инцидента. По итогам экстренного совещания с участием главы и гендиректора Министерства просвещения 13 и 14 октября все маршруты вдоль линии противостояния и на Северных Голанах переводятся на альтернативные. Параллельно с этим по всей стране ужесточены правила безопасности с упором на угрозу не разорвавшихся боеприпасов. В прочих же районах походы идут штатно. Для сопровождения раненых и семей педагогов сейчас мобилизованы специалисты психологической службы, которые оценивают последствия вчерашнего инцидента. Инженерные подразделения и оперативные группы армии обороны Израиля продолжают тщательно прочесывать местность на севере страны, проводя зачистку сектора после вчерашнего инцидента. Согласно выводам полевого расследования военных специалистов, подтверждено, что непосредственно на дороге сдетонировал неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. Выяснение всех обстоятельств чрезвычайного происшествия продолжается, пока армейские силы ведут поиск других возможных угроз по периметру приграничной зоны. Пресс-служба ЦАЛЯ также обнародовала и официальное фото и видеоматериалы, которые зафиксировали работу специалистов сил безопасности непосредственно в районе детонации. Сотни метров разветвленных подземных коммуникаций на юге Ливана были полностью ликвидированы в ходе масштабной операции подразделений 36-й дивизии армии обороны Израиля. Бойцы вскрыли сеть туннелей, в которой находились оборудованные жилые помещения и склады боеприпасов. Армейские подразделения ЦАЛЯ продолжают устранять исходящие с территории Ливана риски, неизменно соблюдая при этом параметры действующего соглашения о прекращении огня. Предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс никак не повлияют на стратегию США в отношении Тегерана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, категорически ответив журналистам, что внутриполитический календарь не изменит его решений. Глава Белого дома выразил уверенность в победе республиканской партии и в высоком уровне доверия избирателей. Несмотря на ведущиеся между сторонами содержательные консультации и ранее озвученное намерение воздержаться от ударов по иранской территории как минимум до дня голосования 30 ноября, Трамп сохраняет возможность жесткого давления. Президент США рассчитывает поставить точку в затяжном кризисе до выборов, либо уже вскоре после них, однако предупреждает о готовности санкционировать новые военные операции, если Тегеран откажется заключить устраивающий Вашингтон соглашение. Напомню, что пассажирам на севере страны предстоит скорректировать свои маршруты в предстоящий уикенд. Израильские железные дороги и Министерство транспорта готовятся к очередному этапу масштабных инфраструктурных работ. В ближайшую пятницу и на исходе субботы 16 и 17 октября движение состава в районе Хайфы и всего северного региона претерпит серьезные изменения из-за модернизации путевого хозяйства. Поезда, следующие с юга, будут доходить только до станции Хайфа-Хофа-Кармель, тогда как станции севернее временно прекратят обслуживание. Чтобы компенсировать перебои, железнодорожная компания Rekavet Israel организует для граждан разветвленную систему бесплатных автобусных шаттлов. Штатный график движения поездов в полном объеме возобновится в воскресенье 18 октября, начиная с 4 часов утра. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 13 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Днем до плюс 28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле действует разветвленная система спасения и пристройства собак. Муниципальные приюты, региональные службы и частные зоозащитные организации. Основные центры находятся в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Бершеве и в ряде крупных региональных советов. По данным муниципальных управлений, в период пандемии коронавируса и во время военных действий фиксировался рост числа усыновлений. Затем часть животных возвращалась в систему повторного пристройства. Министерство сельского хозяйства регулирует регистрацию, вакцинацию и правила содержания домашних собак. Военная кинология сосредоточена в подразделении ОКИЦ, созданном в 1974 году и подчиненном сухопутным войскам ЦААЛя. Основные специализации подразделения – поиск взрывчатых веществ, сопровождение подразделений пехоты, охрана объектов и участие в специальных операциях. Для подготовки используются бельгийские малинуа и немецкие овчарки, отобранные по стандартам поведения и физической пригодности. С конца 90-х годов ОКИЦ применяет собак в операциях в Иудее и Самарии, на границе с Газой и в антитеррористических действиях. В официальных сводках ЦААЛя опубликованы данные о применении собак для обнаружения взрывчатых веществ, проверки сооружений, сопровождения подразделений в условиях плотной застройки и поисково-оперативной работы. В ходе последней войны собак использовали при обследовании зданий, обнаружении туннелей и выявлении опасных предметов. Подробности этих операций не раскрываются по соображениям безопасности. В гражданской сфере существует сеть школ дрессировки и сертификационных программ, регулируемых Министерством сельского хозяйства и местными органами. Отдельное направление – подготовка собак-помощников для людей с инвалидностью и собак, работающих в программах терапии в медицинских учреждениях и центрах реабилитации. Система содержания, подготовки и применения собак в Израиле сочетает гражданскую инфраструктуру, муниципальные службы, добровольческие организации и армейские подразделения, каждый из которых выполняет собственную, четко определенную функцию. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Высоко над долиной Хула, на северных склонах голландских высот, стоит крепость Немрод, крупнейшее средневековое укрепление Израиля. Она была построена в 8 веке аюбидами для защиты от крестоносцев, а позднее укреплена мамлюками. При султане Бейбарсе крепость превратилась в настоящую горную цитадель. Башни, сторожевые ходы, тайные туннели и массивные ворота с арабской резьбой. Толстые стены выдержали века землетрясения и войны. После прихода османов в XVI веке крепость потеряла военное значение, но осталась на своем месте – сторожем северных рубежей. Во время шестидневной войны она вновь оказалась в зоне боев, а позже под защитой Израиля. Сегодня Немрод – национальный парк и одно из самых впечатляющих мест Голан. Отсюда открывается панорама долины, а ветер, гуляющий среди каменных коридоров, звучит как эхо тысячелетий. Стоишь на стене, смотришь вдаль и понимаешь, почему это место называют стражем Голан. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Национальный театр Израиля «Габима» родился не в Тель-Авиве, а в подвале на Малой Бронной в Москве. В 1917 году группа еврейских актеров в главе с Нахумом Цемахом и под художественным руководством Евгения Вахтангова поставила первый спектакль на иврите «Дибук», пьесу, написанную Шломе Зайнвилом Рапопортом, известным под псевдонимом С. Анский. Эта мистическая история о любви и душе стала сенсацией. Впервые иврит звучал не в молитве, а на театральной сцене. После революции труппа покинула Россию, гастролировала по Европе и США, а в 1928 году обосновалась в Эрец-Исраэль. Так «Габима» стала первым профессиональным еврейским театром на земле Израиля еще до основания государства. В 1958 году театр получил статус Национального театра Израиля. На его сцене за 100 лет блистали Хана Ровина, Аарон Мескин, Йосеф Йоффе, Гила Альмагор, Йорам Гаон и Лея Кеник – актеры, чьи имена вписаны в культурную историю страны. Сегодня белое здание «Габимы» в центре Тель-Авива остается символом израильского искусства. Здесь ставят классику и современные пьесы. Спорят, смеются и плачут. Все тем же живым ивритом. И когда на сцене снова звучит «Дибук», кажется, будто театр, созданный в изгнании, наконец нашел свой дом и стал голосом народа, говорящего на своем языке. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

тело на север.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Современный иврит полон коротких фраз, которые вмещают целое настроение. Вот пять выражений, которые действительно используются каждый день в семейных разговорах, на работе, в армии и в любых бытовых ситуациях. «Аля по ним» – буквально «на лице». Значение «плохо, ужасно, провально». Оценка всего, что не удалось – от испорченного дня до неудачного проекта. «Лясот седер» – буквально «навести порядок», но речь не об уборке. Это означает разобраться, выстроить, успокоить хаос. «Рош-катан» – буквально «маленькая голова». Так говорят о человеке, который делает только минимум, строго по инструкции, без инициативы. Не об уме, а об отношении к делу. «Лишон альзе» – буквально «переспать на этом». То есть не принимать решения на эмоциях, дать мыслям устояться – это такая спокойная и мягкая фраза. «Лихартет» – разговорный глагол, очень распространенный. Значение – говорить пустое, тянуть время, пудрить мозги, красиво заговаривать без сути. Может звучать шутливо или резко, зависит от интонации. Эти пять фраз – маленькие ключи к живому повседневному ивриту. Их трудно перевести, но очень легко понять, когда слышишь вокруг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Обращение председателя Центральной избирательной комиссии, выборов Кнессет 26-го созыва, о ложной информации и распространении дезинформации в период выборов. Уважаемые граждане Израиля, дорогие избиратели, совсем скоро нас ждет праздник демократии – выборы в Кнессет. В избирательной комиссии мы делаем все возможное, чтобы обеспечить свободное, равное и тайное голосование, как предписывает закон. Выбор принадлежит вам и только вам. В кабинке для голосования каждый и каждый из вас наедине с самим собой. Никто не подслушает за ширмой, не запишет процесс голосования, не увидит, за кого вы проголосовали, и не потребует от вас сказать или доказать, за кого вы голосовали. Избирательная кампания идет не только на избирательных участках, на рекламных щитах, в газетах и в телестудиях. Она идет и в мобильных телефонах, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни, в соцсетях, на платформах и в мессенджерах. Это новая городская площадь. В ней таится благо, но скрытая опасность. Ложную информацию можно распространить в мгновение ока, создав искаженную картину. Мы должны проявлять осторожность, чтобы не потеряться в этом потоке информации. В преддверии выборов и в ходе них возможны попытки распространения недостоверной информации. Например, о закрытом избирательном участке, о кандидате, снявшем свою кандидатуру, о списке, которого больше нет, об изменении места голосования. Все это может оказаться выдумкой. Мы должны отдавать себе в этом отчет. Тщательно проверяйте поступающую к вам информацию, прежде чем ее распространять. Помните, официальную, надежную и точную информацию вы найдете в официальных информационных ресурсах Центральной избирательной комиссии. Мы обновляем их в режиме реального времени. Слушайте нас. Ответственность за успех выборов лежит на нас и на вас, избирателях. Всем нам необходимо проявлять бдительность, ответственность и здравый смысл. Искусственный интеллект совершенствуется, но наш собственный естественный интеллект все еще при нас и работает. Срок годности здравого смысла еще не истек. Прежде чем верить, проверяем. Прежде чем делиться, убеждаемся. Мы, безусловно, справимся с этим вызовом. Давайте сделаем день выборов настоящим праздником. Приходите голосовать, ведь именно так вы можете повлиять на будущее страны.
1: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека

за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Шальдаг – одно из самых закрытых и уважаемых подразделений армии Израиля. Оно было создано в 1974 году в составе ВВС, сразу после войны Судного дня, когда стало ясно, что армии нужны бойцы, способные действовать точечно, быстро и глубоко на территории противника. Это уже делает подразделение уникальным. Формально принадлежа к ВВС, Шальдаг выполняет задачи, которые выходят далеко за рамки воздушных операций. Основная миссия Шальдаг – специальная разведка и подготовка пространства для действий авиации. Бойцы подразделения проходят длительную многоступенчатую подготовку – пехотную, воздушную, разведывательную, инженерную и связную. В реальных задачах они работают как универсальные операторы. Находят цели, передают точные координаты, корректируют действия авиации и обеспечивают ее безопасность в самых сложных условиях. За десятилетия Шальдаг участвовал в многочисленных операциях, большая часть которых засекречена. Но известно, что подразделение активно действовало в Ливане, участвовало в операциях по освобождению заложников, в точечных рейдах и операциях глубоко за линией фронта, а также играло важную роль в событиях начала 2000-х. Многие офицеры Шальдага позже занимали ключевые посты в системе безопасности. Один из самых известных выпускников – Тамир Парду, бывший глава Моссада. Многие командиры подразделения становились генералами, руководителями штабов и ключевыми фигурами в оперативных структурах страны. Это подчеркивает влияние Шальдага на израильскую военную элиту. Отбор в подразделении считается одним из самых сложных в ЦАЛе. Он включает многоэтапные тесты, марш-броски, проверки на психологическую устойчивость и умение работать в малой группе в условиях стресса. Главное качество бойца – способность сохранять ясную голову и действовать точно, даже тогда, когда времени на раздумья совсем нет. Вокруг Шальдага всегда было мало шума. И это не случайно. Его работа рассчитана на тишину. Тихий заход, тихий выход, точность, которую обычно видят только по результату. В израильской армии говорят так: если в операцию идет Шальдаг, значит задача требует высшей степени профессионализма и абсолютной надежности. Это подразделение остается символом элиты, где каждый боец не просто оператор, а часть тонкого и очень точного инструмента, от которого зависит успех самых сложных миссий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: София,

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Радіомузика 106,4.